0: 试验条约的竞合式共识不容挑战。孙晓波指出，当年日本以承认军国主义罪行、接受联合国宪章全部内容为前提加入联合国，但日本宪政权否认侵略历史、美化战争罪行、对二战战犯顶礼膜拜，同时持续强军扩武、加速再军事化，已成为威胁地区和平稳定的突出因素。孙晓波强调，日本现职高官公然发表不设禁忌讨论拥有核武器的狂妄言论，企图抛弃无核三原则，是对国际核不扩散体系的严重挑衅和践踏。日本提出删除联合国宪章中的敌国条款，是其披着国家正常化外衣挑战战后国际秩序的最新例证。
1: 国际社会应认真反思任何纵容甚至支持日本再军事化的行为，敦促日本深刻反省侵略历史，彻底同军国主义切割，彻底放弃再军事化图谋，切实履行不扩散核武器的国际法义务。
0: 会议上，中方代表还针对日本代表和美国代表的发言行使答辩权，强调日本拥核问题已经是现实威胁，而非潜在挑战。日本拥核野心膨胀，正在错误道路上狂飙突进，与日本和平国家理念背道而驰，同日本重返国际社会的政治和法律前提格格不入。联合国宪章中的敌国条款，时至今日仍有重要现实意义。
2: 当地时间8号晚，日本多地的原子弹爆炸受害者团体和民众在东京众议院第二议员会馆前举行集会，要求日本政府加入禁止核武器条约，反对日本高市政府推进修改无核三原则。
0: 集会现场民众表示，反对高市政府推进修改无核三原则，必须正视侵略历史，吸取教训。
3: 核兵器を作らないし、持たないし、持ち込ませないというのは最低のこれ条件なので、それを今崩そうとしているので、それは許せないということです。
4: 全く反対で、私の町では三原則を、堅持しなさいという意見書を上げました。でもうさっきのような話があるわけですから、日本の政府がね、とにかくその非核三原則きちんと守って、
5: その侵略戦争をまず反省して、申し訳なかったって謝罪もして、日本人に対しても国民を戦争に巻き込んで申し訳なかったってやって、それで憲法9条を守って二度と戦争しない国づくりにするんだっていう気持ちをね、忘れていかんと思うのね。
2: 就日本政府计划在今年年内修订国家安全保障战略等安保三文件，俄罗斯相关人士认为，日本当局正在刻意遗忘自1947年施行的和平宪法核心条款宪法第九条，即规定放弃战争，不保持战力。日本意图放弃坚持不以战争和武力作为解决国际争端的手段。
6: Япония все больше стремится пересмотреть взятые на себя обязательства после Второй мировой войны. Они были взяты официально. Вот это все означает возрождение духа японского милитаризма, а это означает наличие военной угрозы для всех соседей.
7: Когда в Японии опубликовали новую белую книгу, программный документ Министерства обороны, российские СМИ вышли с похожими заголовками. В Токио все черным по белому. В книге, еще начиная с 2023 года, пишут: правительство обеспокоено военной деятельностью России в Индо-Тихоокеанском регионе.
0: 按照日方的安全战略，该国将拥有庞大的武器库，既有250式地对舰导弹等长射程导弹，还有能发射战斧导弹的美国低风系统。尽管日本官方称其系列操作的目的只是加强自身防御，但无休止的军事演习和所谓的反击潜力令邻国高度警惕。
8: Российская Федерация даже долгое время не размещала на Курильских островах противокорабельные комплексы, такие вот как «Бастион». И только уже в самом конце, когда вот уже Япония уже официально заявили, что они планируют, и более того, поддерживают США в размещении дальнобойных систем, Россия начала проводить ответные действия. Мы же должны понимать, что в случае с географией Вот как раз

0: 会应认真反思任何纵容甚至支持日本再军事化的行为，敦促日本深刻反省侵略历史，彻底同军国主义切割，彻底放弃再军事化图谋，切实履行不扩散核武器的国际法义务。
1: 会议上，中方代表还针对日本代表和美国代表的发言行使答辩权，强调日本拥核问题已经是现实威胁，而非潜在挑战。日本拥核野心膨胀，正在错误道路上狂飙突进，与日本和平国家理念背道而驰，同日本重返国际社会的政治和法律前提格格不入。联合国宪章中的敌国条款，时至今日仍有重要现实意义。
2: 当地时间8号晚，日本多地原子弹爆炸受害者团体和民众在东京众议院第二议员会馆前举行集会，要求日本政府加入禁止核武器条约，反对日本高市政府推进修改无核三原则。
3: 非核三原则を見直す、持ち込ませることができるということは、日本が核兵器を使うという加害者になるということがの可能性じゃないですか。日本は加害者にも被害者にもなってはならない。
1: 集会现场民众表示，反对高市政府推进修改无核三原则，必须正视侵略历史，吸取教训。
4: 核兵器を作らないし、持たないし、持ち込ませないというのは最低のこれ条件なので、それを今崩そうとしているので、それは許せないということです。
5: 全く反対で、私の町では三原則を、堅持しなさいという意見書を上げました。でもうさっきのような話があるわけですから、日本の政府がね、とにかくその非核三原則きちんと守って、
6: その侵略戦争をまず反省して、申し訳なかったって謝罪もして、日本人に対しても国民を戦争に巻き込んで申し訳なかったってやって、それで憲法9条を守って二度と戦争しない国づくりにするんだっていう気持ちをね、忘れていかんと思うのね。
2: 就日本政府计划在今年年内修订国家安全保障战略等安保三文件，俄罗斯相关人士认为，日本当局正在刻意遗忘自1947年实行的和平宪法核心条款宪法第九条，即规定放弃战争不保持战力。日本意图放弃坚持不以战争和武力作为解决国际争端的手段。
7: Япония все больше стремится пересмотреть взятые на себя обязательства после Второй мировой войны. Они были взяты официально. И вот это все означает возрождение духа японского милитаризма, а это означает наличие военной угрозы для всех соседей.
8: Когда в Японии опубликовали новую белую книгу, программный документ Министерства обороны, российские СМИ вышли с похожими заголовками. В Токио все черным по белому. В книге, еще начиная с 2023 года, пишут: правительство обеспокоено военной деятельностью России в Индо-Тихоокеанском регионе.
1: 按照日方的安全战略，该国将拥有庞大的武器库，既有25式地对舰导弹等长射程导弹，还有能发射战斧导弹的美国低风系统。尽管日本官方称其系列操作的目的只是加强自身防御，但无休止的军事演习和所谓的反击潜力令邻国高度警惕。
9: Российская Федерация даже долгое время не размещала на Курильских островах противокорабельные комплексы, такие вот как «Бастион». И только уже в самом конце, когда вот уже Япония уже официально заявили, что они планируют, и более того, поддерживают США в размещении дальнобойных систем, Россия начала проводить ответные действия. Мы же должны понимать, что в случае с географией вот как раз этого района Дальнего Востока, это игра, как бы, игра двух сторон.
2: 8号，美国联邦执法人员在纽约市开展移民执法行动时开枪打伤一人，引发大批纽约民众抗议。
10: 纽约市警方称，当天下午4点左右，联邦执法人员在纽约市布朗克斯区开枪打伤一人，伤者目前正在医院接受治疗。民主党籍纽约市长马姆达尼表示，开枪前联邦执法人员包围了一辆车，车内有一名男子以及一名5岁儿童，随后发生枪击。美国国土安全部发声明说，移民与海关执法局执法人员当天开展一次定向执法

0: войны они были взяты. Они были взяты официально. И вот это все означает возрождение духа японского милитаризма, а это означает наличие военной угрозы для всех соседей.
1: Когда в Японии опубликовали новую белую книгу, программный документ Министерства обороны, российские СМИ вышли с похожими заголовками. В Токио все черным по белому. В книге еще начиная с 2023 года пишут: правительство обеспокоено военной деятельностью России в Индо-Тихоокеанском регионе.
2: 按照日方的安全战略，该国将拥有庞大的武器库，既有二五式地对舰导弹等长射程导弹，还有能发射战斧导弹的美国低风系统。尽管日本官方称其系列操作的目的只是加强自身防御，但无休止的军事演习和所谓的反击潜力令邻国高度警惕。
3: Российская Федерация даже долгое время не размещала на Курильских островах противокорабельные комплексы, такие вот как «Бастион». И только уже в самом конце, когда вот уже Япония уже официально заявили, что они планируют, и более того, поддерживают США в размещении дальнобойных систем, Россия начала проводить ответные действия. Мы же должны понимать, что в случае с географией вот как раз этого района Дальнего Востока, это игра, как бы, игра двух сторон.
4: По всей видимости, будет рассматриваться вопрос о размещении дополнительных ракетных систем. То есть, да, Россия вынуждена тоже демонстрировать, что она не остается безучастной к меняющейся геополитической ситуации в северной части Тихого океана.
1: После размещения на японском острове Кюсю наземных американских пусковых установок «Тифон» Москва направила Токио ноту протеста. Затем были еще несколько заявлений МИДа с разъяснением позиции России. Все это серьезные дипломатические сигналы, что Москва понимает. В оборонной политике Токио произошли серьезные изменения, и эти изменения, как не раз подчеркивали российские дипломаты, угрожают национальной безопасности, региональному миру и стабильности.
5: 新闻正在发生，热点快速浏览，更多消息我们来看新闻速览。据英国媒体8号报道，两名拉脱维亚男子当天因涉嫌擅闯位于剑桥郡的英国莫尔斯沃斯空军基地被捕。 伦敦警察局表示，两人最初因涉嫌闯入禁区及刑事毁坏罪被捕，并被带往警察局接受调查。 警方随后以涉嫌进入禁区危害英国利益为由，对两人追加逮捕。两名嫌疑人均居住在英国，年龄为36岁和32岁。报道称，英国莫尔斯沃斯空军基地设有美国在欧洲和非洲的军事情报中心，还是北约的一个情报枢纽。美国副总统万斯8号宣布，将暂停微软等多家科技企业参与永久劳工认证计划。 该计划是持有H-1B签证的外籍员工通过雇主申请美国职业移民永久居留权绿卡的第一步。万斯同时还点名批评哈佛大学、斯坦福大学等9所美国大学滥用允许外国学生和学者来美参加工作和学习交流项目的J-1签证，称这些大学涉嫌J-1签证欺诈。 H-1B签证是美国的一种临时工作签证，主要被美国科技企业用于吸引高学历外籍人才。据波兰媒体8号报道，波兰中部马佐夫舍省一所学校当天发生持刀袭击事件，造成一人死亡，两人受伤。报道称，一名15岁少年进入学校后持刀袭击了该校校长、一名清洁工和一名教师。 37岁的清洁工经抢救无效死亡，袭击者已被警方逮捕。7号上午，该省另一所学校也发生了持刀袭击事件，一名19岁学生持刀伤人，造成9人受伤。袭击者当天被警方抓获。波兰总理图斯克8号紧急举行会议，讨论近期接连发生的校园暴力事件。根据欧洲审计院8号发布的2025年年度报告显示，欧盟债务不断膨胀。 错误支出率不断上升，2025年欧盟预算支出，不包括复苏基金中有 3.8% 违反了欧盟相关规则，远高于 2% 的错误阈值。审计人员还警告称，欧盟未偿债务2025年增长超过 20%， 达到 7389 亿欧元，到2027年可能达到10000亿欧元。 美国农业部最新估算显示，今年美国农业债务将突破6050亿美元，创历史记录。

0: 的重要作用。基于全面禁止核试验条约的竞核式共识不容挑战。孙晓波指出，当年日本以承认军国主义罪行、接受联合国宪章全部内容为前提加入联合国，但日本宪政权否认侵略历史、美化战争罪行、对二战战犯顶礼膜拜，同时持续强军扩武、加速再军事化，已成为威胁地区和平稳定的突出因素。孙晓波强调，日本现职高官公然发表不设禁忌讨论拥有核武器的狂妄言论，企图抛弃无核三原则，是对国际核不扩散体系的严重挑衅和践踏。日本提出删除联合国宪章中的敌国条款，是其披着国家正常化外衣挑战战后国际秩序的最新例证。
1: 国际社会应认真反思任何纵容甚至支持日本再军事化的行为，敦促日本深刻反省侵略历史，彻底同军国主义切割，彻底放弃再军事化图谋，切实履行不扩散核武器的国际法义务。
0: 会议上，中方代表还针对日本代表和美国代表的发言行使答辩权，强调日本拥核问题已经是现实威胁，而非潜在挑战。日本拥核野心膨胀，正在错误道路上狂飙突进，与日本和平国家理念背道而驰，同日本重返国际社会的政治和法律前提格格不入。联合国宪章中的敌国条款，时至今日仍有重要现实意义。
2: 据披露，日本右翼势力持续向国际主流大模型提供经过篡改的二战历史语料。一些大模型在对话中输出带有明显错误史观的回答，例如将七七事变称为所谓日中军事冲突，将南京大屠杀淡化为所谓南京陷落，将日本侵略东南亚美化为所谓对南方资源的关心等。对此，外交部发言人毛宁在今天的例行记者会上表示，这是日本右翼势力歪曲美化侵略历史的新伎俩，国际社会必须提高警惕，共同抵制。
3: 日本军国主义侵略罪行铁证如山，不容否认。借助新型技术搞数据投毒，是日本右翼势力歪曲美化侵略历史的新伎俩，目的仍然是扭曲全球公众对二战的历史认知，为日本摆脱战后体制约束，加速再军事化，扫除舆论障碍。人工智能应当向上向善，而不是被用于篡改历史真相、洗白侵略罪责。日本右翼势力用心险恶的暗箱操作，是对被侵略国人民感情的严重伤害和对人类良知的公然践踏，国际社会必须提高警惕，共同抵制。
2: 就日本政府计划在今年年内修订国家安全保障战略等安保三文件，俄罗斯相关人士认为，日本当局正在刻意遗忘自1947年施行的和平宪法核心条款宪法第九条，即规定放弃战争，不保持战力。日本意图放弃，坚持不以战争和武力作为解决国际争端的手段。
4: Япония все больше стремится пересмотреть взятые на себя обязательства после Второй мировой войны. Они были взяты официально. И вот это все означает возрождение духа японского милитаризма, а это означает наличие военной угрозы для всех соседей.
5: Когда в Японии опубликовали новую белую книгу, программный документ Министерства обороны, российские СМИ вышли с похожими заголовками. В Токио все черным по белому. В книге еще начиная с 2023 года пишут: правительство обеспокоено военной деятельностью России в Индо-Тихоокеанском регионе.
0: 按照日方的安全战略，该国将拥有庞大的武器库，既有25式地对舰导弹等长射程导弹，还有能发射战斧导弹的美国低风系统。尽管日本官方称其系列操作的目的只是加强自身防御，但无休止的军事演习和所谓的反击潜力令邻国高度警惕。
6: Российская Федерация даже долгое время не размещала на Курильских островах противокорабельные комплексы, такие вот как «Бастион». И только уже в самом конце, когда вот уже Япония уже официально заявили, что они планируют, и более того, поддерживают США в размещении дальнобойных систем, Россия начала проводить ответные действия. Мы же должны понимать, что в случае с географией,